Хазабе казант ми казим шау, фарьяв раз фади, фарьяв раз им шау, ишка сена ма бадар дим шау.